0: блять, я тут член зажал, будет больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

Я 2 дня в ноябре подключен был прошлого года. 26 апреля этого года я только получил первый разрыв. Почему не было ни единого разрыва?

0: Сегодня четверг, ой-ё!
1: 20
2: августа.
3: Августа.
4: В Москве 5 утра.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить битарско или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах сопроматы диудаки, а в игробляцках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай к одному.

0: чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Алые.

Movement of the Earth's crust and pass it in.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
1: 20. 20.
0: Августа.
1: Августа.
4: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левой, левой. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

учить. Первое упражнение – подтягивание. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. Плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклон.

туловище вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение.

три. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз. Довольно. И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь поворот вправо.

Поднимите руки вверх, если готовы. Опустите руки, выдохните. Еще раз. Вдох. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к водным процедурам. Всего хорошего.

надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизационные цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: Радио Анон ФМ.
1: Speak a thousand.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Четверг.
2: Четверг.
3: 20.
4: 20.
3: Августа.
4: Августа.
5: Опять бред какой-то, блядь. А? Чё? Блядь, уже 8, я на работе!

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

Ost-Berliner Bauarbeiter.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, и все чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: 20.
3: 20.
4: Августа.
5: Августа.
6: В Москве 11 часов.

Здравствуйте, меня зовут Михаил, мне 16 лет, я живу в Питере и владею техникой гроулинга. Для начала, чтобы показать, что я не просто хер с горы, давайте я вам что-нибудь.

чтобы доказать, что они просто хер с горы, а... Давайте я вам что-то...

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 20 августа.
2: Августа.
3: В Москве час дня. С началом обеда вас.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 20 августа.
2: 14-та година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

is gone. Is gone.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Четверг. Четверг.
2: 20.
3: 20.
0: Августа.
1: Августа.
4: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

to me, ピアレシでなく、ソロヤングで見れるすごいね。感触が強い、一年バポバで、ソロで、ボジュモテンダ、何個不足。

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: 20.
3: 20.
0: Августа.
3: Августа.
5: Делай раз, делай два, делай три, на часы посмотри, на часах 16.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно из крыльца.
2: Говно свое из крыльца убирай.
1: Что такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои на крылечке оставь.
0: Но это не я.
1: Срать, ходишь сюда.
0: С другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь. Иди убирай, говно свое.
0: Это не я.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: сегодня?
1: Сегодня.
0: Четверг.
2: Четверг.
3: 20.
4: 20.
3: Августа.
1: Августа.
5: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

Никчемный тупица, паршивый ублюдок, сукин сын, дегенерат, болтун, чертов всезнайка, кретин, убирайся, катись!

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня четверг, ой-ё!
1: 20 августа.
2: Августа.
3: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

深呼吸。深呼吸。目を閉じる。息をするのを忘れてる。夢見ることを忘れてる。自分のことも忘れてる。

собак не надо пинать, а старших надо уважать и жить как-то по-человечески. То хотя бы о чем-нибудь задуматься, хотя бы на секундочку, может быть.

all of you along, and so what's

Радіо «Солов'їне».

Thank you.

Starry, wrapped up in my head, think back all the time.

0: Зима обернулась весной, и юноша стал стариком. Здоровый стал больным, а мальчик стал голубым. Женщина стала мужчиной, именно этой причиной. Солдат стал генералом, а маршал стал капралом. Гоша одел калоши, папа купил макинтош, мама ходит на курсы, пытаюсь увидеть трусость. Сосед, пойми, Константин, старается быть один. И в этой больной жизни пробуждается любовь к отчизне у мальчика Николая. Ранней весной, когда все...
1: Та-да-да-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум

пам-пам-пам. И все.

Спасибо. Thank you.

Про всякого человека клад захоронен. Только надо уметь клады брать. Неверному человеку клад не дастся. Пьяному клад не взять. Со скоромными мыслями к кладу не приступай. Клад себе цену знает. Не подумай испортить клад. Клады жалеть надо. Хоронили клады не с глупым словом, а с молитвою, либо с заклятием. А пойдешь клад брать, иди смирно. Зря не болтай, на людях не гуляй, свою думку думай. Будут тебе страхи, а ты страхов не бойся. Покажется что, а ты не заглядывайся. Криков не слушай, иди себе бережно, не оступайся. Потому брать клад — великое дело. Над кладом работай быстро, не оглядывайся, а пуще всего не отдыхай. То ли захочешь голос показать, бой тропарь богородичный. Никаких товарищей для клада никогда себе не бери. А на счастье возьмешь клад, никому про него не болтай. Никак не докажи клад людям сразу. Глаз людской тяжелый, клад от людей отвык, иначе опять в землю уйдет. И самому тебе не достанется, и другому его уже труднее взять. Много кладов сами люди получают.

0: А где же твой клад, кузнец? Отчего ты свой клад не взял?
1: И про меня клад схоронен. Сам знаю, когда за кладом пойду. Больше ничего не скажу.

I mean,

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 21.
2: 21.
0: Августа.
3: Августа.
5: В Москве час ночи.

0: Сегодня пятница.
1: 21 августа.
2: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

0: Работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: 21.
4: 21.
0: Августа.
1: Августа.
5: В Москве 3 часа ночи.